от Манчжуки и Алии. В общем, наши девушки просто огонь, шагают красотой и дарят только тепло. Ну а теперь спросите у нее, что за милашка. Она ответит скромно: я девушка-казашка.

0: Сергеева, 4.
1: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік Астанада бүгін күн ала бұлтты, 29 градус ыстық болып тұр, кешке 24 градус жылы болады. Шымкентте 37 градус ыстық, күн ашық, кешкі уақытта плюс 31-ді көрсетіп тұр, ал Ақтөбеде 28 градус жылы, күн бұлтты, кешкісінде дәл солай. Қазір кезекте артистер дайындаған мәдени жаңалықтар афиш айдарында, одан кейін бірнеше таңдаулы әндерді тыңдап алып, қызықты бір дерекпен бөлсем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Toy Like Fest в Алматы. 14 августа в Алматы-арена для вас выступят группа Дадо, Дос Мукасан, Заттыбек, Нуржан Талиндиев, Улан Гасыр, Абай Бегей, Акылбек Жеменей и другие артисты. Начало в 19 часов. Парк Лайф Алматы 2026. Фестиваль пройдет с 21 по 23 августа. И Алматы в третий раз превратится в музыкальную столицу Центральной Азии. В этом году хедлайнерами фестиваля станут Jack White, Gorillaz и The Offspring. Гостей ждут 3 дня живой музыки мирового уровня. Выступления звезд международной сцены и талантливых музыкантов из Казахстана. Рики Мартин в Алматы. Любимец миллионов и один из главных символов латинской поп-музыки впервые выступит в Казахстане 18 июля, представив свои самые яркие и зажигательные хиты в рамках масштабного мирового тура. Самое ожидаемое событие 2026 года. Концерт Энрике Иглесиас в Алматы. Мировая суперзвезда представит свое легендарное шоу. 5 сентября. Центральный стадион Алматы. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. Десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Жарнама.
1: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8-707-260-1216. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қалағанге бәрі 20 минуттық жерді орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаны үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.